0: besten Hits des Ostens.
1: Antenne Ostalgie.
2: Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинаю отсчет. Пять, четыре, три.